0: Salam alaikum.
1: Bonjour.
0: Привет.
2: Приходь на нас.
1: Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы? Как вы